0: 通了后还可以住建减量，
1: 三粒减两粒，两粒减一粒，
0: 便秘、干结、排的费劲儿，只要打来电话，便通12天的量，
1: 只要9.9元。
2: 9.9元？
1: 对，9.9元，包括邮费，12天的量，只要9.9元。
3: 古书通便就是便通，绿之林药业。
4: 义乌全球数贸中心提示您，精彩继续。
5: 曾经有一条路，从中国出发，吸引了来自世界各地的人，众人相向而行，生出万千之路，四海从此相连。每一条路上笙歌不断，如同五线谱上的旋律，高低错落，心心相通，汇成一曲四方合奏。今天，一条条路从世界出发，相聚义乌，欢迎来自五大洲12国的歌者。
6: Мен Русия, Казахстан.
7: O meu nome é Matu e eu venho do Brasil.
8: გამარჯობა, მე თათია ვარ, საქართველოდან.
9: Салам, менің атым Айбек, мен Қырғызстаннан болам.
10: Всем привет, меня зовут Богдан Шувалов, я из России.
11: Мен Хелин, Түркиядан келіорум.
12: Li na laga ke mo ke zwa Afrika Borwa.
13: Tôi tên là Đăng Khôi và tôi đến từ Việt Nam.
14: Nama saya Om Shali dari Malaysia.
15: I'm Verity and I'm from New Zealand.
16: Я сам принц, доразим из Сербии.
17: Я зовут Селина Игал, из Китая.
18: Весь мир и каждый путь соединяются. Весь мир и каждый человек имеет возможность встретиться. Весь мир и музыка соединятся в этом месте. Я пою для вас в Ивуле.

0: 谢谢希丽娜一高。第一位登场的选手，说真的，没有压力是不可能的，状态非常好。接下来，基于本国评审回避的原则，有请国际专业评审和国际大众评审，请打分。
1: Так что я дала высокий балл китайской участнице. У нее была очень красивая песня, мощная. Она держалась очень уверенно.
0: 请锁分。

Этим летом звезда шелкового пути привела меня в Китай. И сегодня вечером я хочу рассказать вам прекрасную историю любви. Песню «Can't Help Falling in Love».